0: ты еще все сбылось, и хочется жены я, то все одно нехай. Прошу про дождь умыть и мене ще раз про.
1: Звучить радіо «Накипіло».